0: очень-очень сильно романтическое представление о свадебных заботах и хлопотах. Раз, два, и вуаля, праздник готов. На самом деле, к такому празднику подготовиться дело непростое. Помните об этом. И про пятницу инфантильно думать, что это последний рабочий, тоже не надо. Отнеситесь к нему серьезно, и тогда надолго на своем трудовом месте не задержитесь. Всем желаю плодотворной и быстрой концовки этой недели. Меня зовут Андрей Фролов. Доброго утра. И, конечно, на радиодаче будем продолжать задавать ритм только лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время услышим Юлианну Караулову, Николая Трубача, а также Аллу Рид. Через пару минут. Не пропускайте.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный, 4 метра в секунду, давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 95%. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 20 градусов. Ветер юго-восточный, 7 метров в секунду, влажность воздуха 82%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: Сегодня 21 августа, пятница. Тельцам, львам и скорпионам лучше не вступать в спор только ради того, чтобы последнее слово осталось за вами. Особенно осторожно отнеситесь к критике со стороны руководства или близких. В ней может быть неприятная, но полезная правда. Овны, весы и козероги могут неожиданно получить деньги или узнать о возможности дополнительного заработка. Не тратьте их сразу. Сначала решите, какую часть стоит сохранить или направить на что-то важное. Близнецы, раки и водолеи почувствуют, что один из вопросов наконец сдвинулся с мертвой точки. Возможно, поможет человек, от которого вы уже перестали ждать ответа. Хороший момент, чтобы снова вспомнить о себе. Девы, стрельцы и рыбы могут захотеть провести вечер совсем не так, как планировали. Не бойтесь отказаться от очередного обязательства ради отдыха. Сегодня это будет не лень, а разумная смена темпа.
1: Гороскоп на радио «Дача».

0: 5 минут. Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Самый лучший будильник – это дети. Один раз завел и на всю жизнь.
0: Это «Радио Дача».

0: границы возможного испытывать и проверять вполне в человеческой природе. Но с чужим терпением этого делать не стоит точно. А вот испытать, насколько долго я могу лежать и ничего не делать, эксперимент заманчивый, пожалуй, на этих выходных займусь и вам советую того же. Но пока работаем в поте лица, друзья. Пятница полным ходом набирает обороты. Доброго утра и неиссякаемой энергии всем желаем. Продолжу радовать вас только лучшими хитами от любимых отечественных исполнителей. Не убегайте далеко.
1: Реклама. Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды, производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
2: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
5: ООО «Посту», Тверская область, МО «Кимский», территория Басовская, тип УГРН 113-774-629-00.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Русская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Подходит к финалу предпоследняя неделя розыгрышей в акции «Лето сюрпризом», где мы меняем шикарные призы на ваши солнечные снимки. Сегодня обмен произведем с Денисом из Воронежа. Денис, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам фотографию, на которой изображены вы. На фоне вас виднеется из-под кустов варан. Все это дело происходит в Индонезии. Расскажите, где увидели такое экзотическое животное?
2: Ну, на фотографии я очень внимательно рассматриваю варан, который прячется от солнца, наверное. Был в восторге от таких огромных ящериц, которых там называют драконами.
1: Да, какое-то сходство с драконами имеется. Чего еще видели из экзотического в Индонезии?
2: Куча рыбок, кораллы.
1: Погружались? Водолазили там?
2: Нет, просто плавал с маской.
1: А, понятно. Ну, хорошо, что все было видно. Денис, за ваше такое солнечное классное путешествие и интересное фото от команды «Радио Дача» вручаем вам спортивную сумку. И вы проходите в финал под номером 53. В финале уже в следующую пятницу мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» отправятся в круизы по Черному морю. Поздравляю вас.
2: Спасибо большое. Сидел, слушал «Радио Дача», услышал призыв участвовать в конкурсе и с удовольствием принимаю в нем участие.
1: Главное, что с удовольствием. Денис, желаю, чтобы у вас все процессы, которые вы выполняете, с удовольствием проходили. Вам спасибо за то, что подняли трубочку. Друзья, расскажу, что финал уже в следующую пятницу, но вы успеете зайти на сайт radiodacha.ru и загрузить свой солнечный снимок для слушателей старше 18 лет. Продолжим называть финалистов уже в понедельник.
0: Лето с сюрпризом на «Радио Дача». Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
7: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
3: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я из Москвы, Маркуша Матвея Николаевна. Я хочу передать привет своим родным близким и хочу, чтобы вы исполнили «Золотое кольцо». Здоровья, любви,

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минздраве полностью пересмотрели систему оказания акушерской гинекологической помощи и утвердили новый порядок, который уже вступил в силу и применяется на практике. Как рассказали в министерстве, данный документ охватывает все этапы – от подготовки к беременности до послеродового сопровождения. Речь идет о перезагрузке подходов. В единый стандарт теперь включены правила ведения беременности, алгоритмы действий врачей и медицинских организаций при выявлении различных патологий, а также маршрутизация пациенток. Уточняется, особое внимание уделено комплексному сопровождению женщины в послеродовом периоде, что должно повысить качество и безопасность медпомощи. В России с 1 сентября изменится правило оповещения пассажиров об отмене или изменении маршрута поезда дальнего следования. Из приказа Минтранса следует, что перевозчиков обяжут информировать граждан через мобильный телефон или электронную почту. В свою очередь, пассажир должен будет при оформлении билета указывать номер телефона или адрес своей электронной почты для связи. В завершении выпуска в РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь». Его протяженность более 5500 километров. Он повторяет древний торговый путь 18 века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Данный проект уже поддержали 7 регионов. При этом принять участие хотят еще 19 субъектов от Забайкалья до Санкт-Петербурга. В компании подчеркнули, что маршрут является значимым шагом в транспортном сотрудничестве между Россией и Китаем. Благодаря ему туристы из КНР смогут больше узнать об истории, природе и культуре нашей страны. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас –

Загадки, ребусы, головоломки развивают логику, мобилизуют аналитические способности. Поэтому, если вдруг в жизни случились некие перипетии в отношениях любого характера, то воспринимайте это как тренировку мозга и психики. Музыкальный вкус тоже поддается развитию. Поэтому слушайте только лучшие хиты здесь, в эфире «Радио Дача». Продолжу ими радовать. Очень скоро поставлю Вячеславу Макарова, Андрея Державина, а также Таисию Повалий.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 21 августа отмечается День без косметики. Сегодня для девчонок отличный повод поспать подольше, отдохнуть от макияжа и меньше времени потратить на сборы для выхода из дома. Однако идея праздника не в том, чтобы совсем отказаться от ухода за собой, а в том, чтобы научиться спокойнее относиться к особенностям собственной внешности.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: На грядущий уикенд никаких дам и баров, а только загородный спокойный отдых и облагораживание своего дачного участка, то информация сейчас именно для вас. Рубрика «Хорошо устроена» каждые выходные в субботу в 11:30 и воскресенье в 17:30 по Москве. Здесь в эфире радио «Дача». Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: сразу вспоминаются детские споры с ребятами из двора. Что и за какую сумму я был готов сделать, не расскажу. Сейчас мои приоритеты кардинально изменились. Сегодня, например, готов целовать банковскую карточку, на которую пришел аванс. Если у вас та же ситуация или совсем скоро случится пополнение, то поздравляю и, конечно же, желаю грамотного распределения ваших денег. Впереди выходные. Помните о том, что еще полмесяца впереди. И, конечно же, не забывайте, что лучшая музыка от ваших любимых исполнителей здесь, на Радио Дача. Продолжу радовать крутейшими музыкальными работами совсем скоро, через короткую паузу.
1: Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
1: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
1: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
1: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
2: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерской.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 127-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Актуальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
5: Олег Газманов.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет своей маме. Мы с Никольского. И хочу, чтобы поставили песню «Роман Винтаж». Мама, мы тебя любим. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России 1 сентября заработает единая система учета платежных карт. Как пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере, меры направлены на борьбу с мошенничеством и так называемыми дропперскими схемами. В единой системе будут учитываться все платежные карты, выпущенные отечественными банками, независимо от платежной системы. В частности, туда попадут ранее выпущенные карты Visa и MasterCard, а также карты, закончившимся сроком действия, которые банк продолжает обслуживать. В свою очередь, в Госдуме напомнили, что в будущем году в России вступит в силу ограничение количества карт, поэтому у тех, у кого сейчас на руках более 20 карт, будет время определиться, какие из них оставить. В Нижней палате парламента добавили, автоматического принудительного закрытия карт не произойдет, они продолжат работать. Данное ограничение коснется только выдачи новых карт. Названы самые подешевевшие продукты питания с начала года. Как подсчитало агентство РИА Новости, сильнее всего в цене упали огурцы на 55,5%. Заметно снизилась и стоимость помидоров на 23,5%. Радиодача в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Олег Газманов и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите премьеру. Прямо сейчас очаровательная певица Люся Чеботина представит свою новую песню «Горгона». С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.

0: Как наука, история действительно является бесконечной, и в этом плане очень завидую тем людям, которые застали начало данной науки. На заре человеческой истории учить нужно было не так уж много дат и событий. Близится учебный год. Всем удачи, желаю в том числе и родителям, потому что надо еще собрать своих детей в школу. Естественно, мы собираемся только продолжать вас радовать лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей здесь, в эфире «Радио Дача». Естественно, заряжены уже несколько классных музыкальных работ. Очень скоро, через несколько минут, услышим Натали, также появится Женя Отрадная и Максим Олейников. Не пропустите.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 15 градусов, ветер западный 4 метра в секунду, давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 92%. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 7 метров в секунду, влажность воздуха 82%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: После дождичка в четверг обычно бывает дождичек еще и в пятницу.
0: Это радио «Дача».

Без всяческих занос и других производственных травм, в том числе и ментальных, желаю провести эту пятницу. Сохранять позитивный настрой легко. Главное – выбрать правильное окружение и музыкальное сопровождение. Оставайтесь рядом с приемником, настроенным на волну радио «Дача». Здесь только ваши любимые хиты от лучших русскоязычных исполнителей. Очень скоро послушаем группу «Золотое кольцо», Эдуарда Хиля, а также Зайнаб Махаеву.

0: исполнил песню под названием «Зачем это лето?» Для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, новых впечатлений и, конечно же, провести время где-то на своем загородном участке. Всегда можно заполучить ваши любимые хиты от радио «Дача», даже если под рукой не оказалось радиоприемника. Послушать эфир можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там есть еще и плейлист, который легко можно посмотреть. Также любимую песню добавить в избранное. Удобнейшее приложение. Пользуйтесь и помните, что всегда хорошо там, где есть радиодача. Напоминаю, для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
1: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
14: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Радио «Дача» представляет.
16: Любишь детективы?
17: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
18: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
19: Как я по всему этому соскучился!
18: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
1: Радио «Дача» представляет.
20: Море, пираты, сокровища!
21: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца». «Сердце Персии» в кино с 27 августа.
20: Ну что, вперед к приключениям!
18: 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
22: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я звоню из города Москвы. Хочу передать привет моему мужу, Ковалеву Дмитрию, куме Синяковой Анне. И очень сильно люблю своего мужа. Поставьте, пожалуйста, песню «Зары». Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Представители 55 стран подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за предстоящими выборами. Среди них традиционные партнеры нашего государства из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она добавила, что в целом приглашения направлены в 12 международных организаций и более чем 100 государств. Напомню, выборы депутатов Госдумы пройдут в России с 18 по 20 сентября. Кошелек с цифровыми рублями можно будет пополнить через приложение любого крупнейшего банка. Как сообщили в Центробанке, все будет происходить ровно так же, как сейчас осуществляются переводы между своими счетами. В случае с наличными нужно будет сначала положить деньги на счет в банке через банкомат или кассу, а потом в мобильном приложении перевести на цифровой кошелек. Снять деньги можно будет в обратном порядке. Уточняется, цифровой рубль является новой формой национальной валюты. Все системно значимые банки готовы к его широкому внедрению уже с 1 сентября. С этой же даты у россиян появится возможность открывать цифровые кошельки через их приложение. Устройства для дома получают все большее распространение. Теперь они не только могут включить любимую песню, но еще и дать полезный совет. Помогают они разным возрастным группам. Важно, чтобы технологии не оставались для людей старшего поколения чем-то сложным и непонятным. Простую инструкцию для наших родителей выпустил Яндекс. В ней без сложных слов объясняют, как пользоваться умной колонкой и что можно попросить у цифрового ассистента. Например, поставить будильник, включить радио, напомнить о важных делах или просто объяснить значение незнакомого слова. Ведь часто колонку дарят бабушкам и дедушкам, но используют они всего пару функций. Это все новости к данной минуте. Всем желаю легкой пятницы.
0: Прямо сейчас

Классный от певицы Славы прямо сейчас в ваших динамиках. Женщин понять трудно, то им нужен надежный, то веселый, а то вот просто по ощущениям какой-то классный. Критерий довольно размытый и субъективный. Другое дело плейлист «Радиодача». Здесь жесткий отбор, композиции проходят по четким стандартам. Только лучшие и самые новые хиты в исполнении отечественных.

0: сделают ваш день чуточку легче. Доброго и последнего рабочего утра желаю я, Андрей Фролов. И напоминаю оставаться неподалеку от нашего эфира, тогда день сложится как нельзя лучше. Скоро послушаем Татьяну Овсиенко, Хабиба и группу «Руки вверх».
1: Реклама.
2: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Уверен, многие кошатники могли бы посвятить такую песню своему питомцу. Как нам известно из мемов, без кота и жизнь не та. Такой же тезис подходит и для всего, что происходит в нашем эфире и вне его рамок. Напомню, уже в начале осени 26 сентября насладиться хитами в живом исполнении любимых артистов можно будет на фестивале «Удачные песни» в Live-арене в Москве. Билеты уже в продаже и подробности о мероприятии там же на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в наших ближайших музыкальных планах через несколько минут Ольга Зарубина, а также Нина Шацкая и Брэндон Стоун.

0: мамашам, уходящему теплоходу под названием «Рабочая неделя» уже совсем скоро. Пятница на календаре. Оказаться где-то на солнечном берегу в эти выходные было бы совсем неплохо. Правда, погода этому в столице не благоволит. Придется придумать иные идеи для приятного времяпрепровождения. А для этого главное – правильная компания. Оставайтесь рядом с приемником, настроенным на нашу волну, и тогда все получится. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача. Далее в 12.00 стартует удачный час с Даней Борисовым, а я, Андрей Фролов, прощаюсь с вами до понедельника. Всем нескучных выходных.
1: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
2: Три часа подряд в эфире «Радио Дача».

0: Включайте «Радио Дача». Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
9: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: Russia.world. Категория 12+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
1: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
0: А сыновья ведь с неба не падают.
2: Я ваш сын.
0: Или падают.
3: Никакой ты ему не сын.
4: Так вломился.
3: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
0: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Радио «Дача» представляет.
6: Любишь детективы?
7: Я это дело раскрою, вот увидишь.
8: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
9: Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
10: Что? А ты куда?
9: На удачные песни? Юбилейный концерт?
10: Что-что?
9: Какие там артисты будут?
10: Серьезно?
9: Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
11: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
11: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
11: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
11: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
11: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
11: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
11: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Дача. На радио Дача.
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио Дача. Меня зовут Олеся, я из города Выкса. Передаю привет всем своим близким, родным, друзьям, своему любимому мужу Алексею. И хочу послушать песню группы «Вирус». Спасибо, радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Сонова. Здравствуйте. Более 300 тысяч квадратных метров социальной инфраструктуры построили и ввели в эксплуатацию в Москве в период с января по июль текущего года. Такие данные озвучил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Он, в частности, рассказал, что за это время в столице появились 39 объектов, среди которых 23 образовательных комплекса, школы и детские сады более чем на 8 тысяч мест. В Москве в это воскресенье ограничат движение транспорта из-за проведения большого фестиваля бега. Перекрытия затронут улицы Садовую, Кудринскую, Земляной вал, Большую и Малую, Сухаревские площади, Таганский, Добрынинский и Октябрьский тоннели, а также ряд других участков. Их будут снимать постепенно. Более того, в местах ограничений до окончания спортивного мероприятия будет недоступна парковка. Водители призвали быть крайне внимательными за рулем и заранее планировать маршрут. Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября. Как рассказал РИА Новости, кандидат биологических наук Михаил Вишневский, в этот период в лесах региона ожидаются белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики и грузди. Осенние опята, по словам эксперта, появятся в сентябре или с последних чисел августа. Погода в Москве с понедельника начнет готовиться к осеннему сезону. Как сообщили в центре ФОБОС, столбики термометров не поднимутся выше плюс 22. В дальнейшем будет становиться только прохладнее. Тем временем в гидрометцентре заявили, сегодня в столичном регионе до плюс 24 возможен кратковременный дождь. В выходные ожидаются аналогичные температурные показатели. Завтра прогнозируются осадки. Воскресенье обойдется без них. Этот выпуск завершен, а далее не пропустите программу по вашим заявкам «Удачный час». Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: На «Радио Дача» «Удачный час».
2: Час приветов и поздравлений стартует в эфире «Радио Дача». Здесь каждый наш слушатель может поздравить своего близкого человека с финалом рабочей недели. Быть может, у кого-то более нерадостное событие в жизни происходит, заканчивается отпуск. С этим тоже можно поздравить кого-то. Вдруг кто-то соскучился по работе. Еще, отвечая на вопрос, какие сегодня праздники, скажу, День офицера России празднуется, День гладиолуса, День сбора диких трав. Вдруг среди ваших знакомых есть любители пройти по лесу и собрать каких-нибудь растений себе в мешочек. Друзья, пишите сообщение в группу ВКонтакте «Радио Дача», в наш мессенджер «Макс» на номер 8-910-004-49-24 и звоните в студию, заказывайте любимые хиты, номер в Москве 8-495-995-2555. В начале удачного часа будем слушать новинку. Сегодня очаровательная певица с запоминающимся голосом и неповторимой энергетикой Люся Чеботина представляет свою новую песню «Горгона». Ее и послушаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню с Удмуртии, с поселка Болезино. Хочу передать привет своей подруге, зовут ее Снежана. Хочу ей пожелать хорошего настроения, чтобы она всегда оставалась такой же веселой, жизнерадостной, и сказать, что я ее люблю. И включить для нее песню в исполнении Светы. Спасибо, радио «Дача».

0: дача. Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Александр. Хочу передать привет всем своим близким и заказать песню «Тася Костюшкина. Женщина и медитация». Всем желаю хороших выходных.

0: Вера, это «Ворота» и час приветов и поздравлений в эфире «Радио Дача». Друзья, чуть не забыл о самом важном. Еще в этой программе один наш самый удачливый слушатель получит возможность выиграть два билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится уже сегодня в Москве. Тот, кто дозвонится в студию пятым по счету и станет обладателем шикарного подарка от команды «Радио Дача», звоните по номеру 8495-995-2555. Жду ваших звонков. Ну а пока к сообщениям. Дочка Анна поздравляет родителей Иванова Бориса и Татьяну с золотой свадьбой, желает здоровья и благополучия. «Я вас очень люблю», пишет Аня. Далее, любимую мамочку Федотову Алену с прошедшим днем рождения поздравляет дочь Дарья и мама Валя, желают крепкого здоровья, счастья, любви, чтобы все мечты сбывались. От Анастасии привет отправляется в СНТ «Огонек» в поселок Чаща. Семье, мужу Валерию, Марьку и Наталье. Пусть сегодняшний день на даче пройдет в спокойной атмосфере, без суеты. И желает удачной рыбалки Анастасия своим родным. Ну, пятница она не должна быть вообще суетной по своему стандартному применению, так скажем, друзья. Отдыхайте, настраивайтесь на отдых.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе...

0: продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Марина. Я из города Санкт-Петербург. Хотела бы передать привет своей дочери Кузнецовой Ирине в Республику Башкортостан и заказать песню «Лолита». Любую. Спасибо, «Радио

0: без. Это уже, наверное, вечером пятницы будет представление устроено. Марина из Твери привет шлет своему мужу Саше. Пишет, люблю его очень сильно. Желаю хорошего вечера и прекрасного настроения. Скоро буду дома. Екатерина привет своим коллегам передает из по заводу медицинских изделий. Кате Черновой, Наталье, Оксане, Павлу Михайловичу пишет. Сегодня пятница, ура! Наш завод желает всем крутых выходных. Приходите к нам работать. У нас весело, и мы слушаем радио «Дача». Ну, это отличные условия труда у вас, я хочу сказать. И Александр шлет привет дорогим коллегам Людмиле Анатольевне, Наталье Александровне, Ирине Федоровне. Желает им хороших выходных и прекрасного настроения. Друзья, скоро продолжу читать ваши послания. Оставляйте их в группе ВКонтакте «Радио «Дача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 15 градусов. Ветер западный, 4 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 87%. Завтра туман, плюс 12, плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный, 7 метров в секунду. Влажность воздуха 74%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

чувствую себя героем хита Натальи Гордиенко. Когда вы нам звоните, у меня тоже на сердце хорошо становится, друзья. Звоните, заказывайте хиты по телефону в Москве 84-95-995-2555. Пока почитаю ваших сообщений. Борис из Новосибирска передает привет своим любимым девочкам, супруге Светлане, лапочке, дочке Настюшке. Пишет, у нас скоро годовщина. С супругой 24 года назад мы познакомились на набережной. С наступающим вас праздником, Борис и Светлана. Юлия далее поздравляет с прошедшим днем рождения свою сестричку Демченко Ирину. Пишет, мне очень повезло в жизни иметь такую сестру, как ты. Родная, всегда цвети и будь счастливой. Ну, как хорошо написано. И Ольга из села Краснохолм большой привет передает своим сыночкам Георгию и Илюше. Просит передать, что сильно вас любит. Мама желает, чтобы у старшего Георгия все получалось на работе и в жизни, а Илюша отличных успехов в учебе. Ну и чтобы ваши сыновья отдыхать не забывали тоже, поставим им хит как раз об отдыхе от блестящих на радиодачу.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Виталий. Я бы хотел передать привет Ярославу, поздравить его с днем рождения и заказать песню «Стас Михайлов, все для тебя». Ярослав, желаю тебе всего самого хорошего, удачи тебе, хорошей дороги и всего самого-самого. Спасибо, радио «Дача».

0: Трудовой час.
1: Продолжаю читать ваши послания, которые вы оставляете в группе ВКонтакте «Радиодача», в том числе. Людмила желает хороших выходных девчонкам из кабинета 420, двум Ольгам и Александре. Все коллеги из кабинета 425 присоединяются к пожеланию хороших выходных. Евгений далее привет шлет племяннику Артему из Одинцова. Поздравляет его с днем свадьбы. Совет да любовь, будь счастлив, Артем. Жаль, что только имя девушки не написали. Поздравили бы и мы новобрачных. Друзья, вы тоже пишите сообщение, не забывайте про имена. Написать нам можно в мессенджер Макс, наш номер там 8-910-004-49-24. Удачный час на радиодаче продолжается.
2: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: «Восточный час» продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Мария из города Москвы. Хочу передать привет своему мужу Олегу, своим детям, Алиночке и Дмитрию, семье, мамочке Тане, брату Володе и его супруге Лере, двоюродной сестре Танюше, всем родным и близким. Пожелать всего самого хорошего всех радиослушателей с пятницей и всем хороших выходных. И хочу поставить песню Валерия Леонтьева «Девять хризантем». Спасибо большое, «Радио Дача».
3: Мы обязательно исполним музыкальное желание Марии из Москвы, но сначала от команды «Радио Дача» вручим ей два билета на концерт Владимира Преснякова, который состоится в ресторане «Яхт-клубе Шорхаус». Ну и давайте переходить к приятной части, послушаем любимую песню Марии, выбор у нее отличный, это «Девять хризантем» Валерия Леонтьева. Марию поздравляем, она дозвонилась пятой в студию «Радио Дача». На следующей неделе еще пару розыгрышей будет, не пропустите.

заявкам продолжается в эфире Радио Дача. Здесь чествуем финал трудовых будней. Анастасия привет передает Татьяне Литвиновой из Твери. Желает скорейшего окончания рабочего дня и отличных выходных. Время проходит на работе быстрее только благодаря вам, пишет Анастасия. Ну, спасибо уж. Мы стараемся изо всех сил скрашивать ваши трудовые часы. Наташа далее привет шлет своим коллегам Маше и Карине. Всем хорошего дня желает. И привет своему другу Василию, который выезжает из Москвы на своем грузовичке, передает аноним. Удачной дороги желаю, друзья. Ну вы подписывайтесь, пожалуйста. Кто кого чему передает, так приятнее нам читать ваши сообщения. И адресат точно поймет, от кого привет прилетел. И наша постоянная слушательница Валентина Дульцева из Пермского края привет передает своим родным и друзьям. Отдельный привет гневошной Марине шлет. Сегодня уже пятница, ты обещала приехать еще вчера. Жду, пишет Валентина. Ну, не подводите подругу Марина. Удачный час. Продолжим хитом «Малый Рит», «Тату на сердце». До финала программы по заявкам совсем мало времени осталось. Успейте передать свое сообщение в группе ВКонтакте «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я звоню из города Зеленограда. Хочу передать привет своему мужу Константину и всему Зеленограду и своему сыну Василию. Ставлю для них песню Натали «Улыбочка». Спасибо, радио «Дача».

0: Второй час.
1: И вот какими сообщениями будем завершать программу «Удачный час» на радио «Дача». Валентин и Даниил из города Калязин Тверской области. Вот что нам написали. 20 августа свой день рождения отпраздновал замечательный человек Гусев Андрей из города Красный Холм. Родные, желают вам всего самого наилучшего. Главное, крепкого здоровья. Андрей, не грусти, мы с тобой. День рождения был только вчера, а Андрей уже грустный. Видимо, слишком хорошо отметил. Кристина далее передает привет своей любимой мамуле Олесе Юрьевне. Она сейчас как раз на дачу слушает радиодачу, готовит беседку к завтрашнему дню рождения папы. Папу с наступающим не поздравляют. Забыли, завтра поздравим, передам следующему ведущему до посмения. Марина из Москвы передает привет своей подруге Надежде. Мы дружим почти 27 лет. Она на даче в Орехово-Зуево, а я на даче в Истре. Между нами пробежала кошка, но я надеюсь, что мы вместе решим это недоразумение и будем дружить еще 27 лет. Да будет так, друзья. Удачный час на этом завершен. Меня зовут Дани Борисов. День продолжим вместе в компании отличной музыки, любимых артистов «Радио Дача».
2: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача».

0: Радио Дача. Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
0: Радио «Дача» представляет.
5: Любишь детективы?
6: Я это дело раскрою, вот увидишь.
7: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
8: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Радиодача представляет.
10: Море, пираты, сокровища.
11: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца». «Сердце Персии» в кино с 27 августа.
10: Ну что, вперед к приключениям.
12: 6+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
13: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Удачный час.
2: Радио «Дача». Меня зовут Елена, я из Москвы. Хочу передать огромный привет моей семье, моим детям, моему мужу, родителям. И огромное спасибо «Радио «Дача».

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится новый налоговый вычет. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, граждане смогут получить его на долгосрочные сбережения. Обязательное условие для этого – статус налогового резидента нашей страны. Уточняется, нововведение позволит вернуть часть НДФЛ в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025. Получить обратно уплаченный налог можно будет сумма взносов в пределах 400 тысяч рублей в год, а при оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. Телеканал Муз-ТВ завтра в 18:30 по московскому времени покажет красочное шоу телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Стаса Михайлова, Таисии Повалий, Славы, Ольги Бузовой, Александра Иванова и группы «Ронда», Андрея Державина и многих других звезд радио «Дача». Зрители увидят потрясающие номера артистов и смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет. Подавляющее большинство россиян, более 80%, согласны с тем, что флаг нашей страны вызывает чувство гордости. Таковы результаты опроса в ЦИОМ. Он также показал, 84% сограждан уверены, что триколор напоминает об общей истории и общем будущем. Практику его вывешивания на балконах и окнах во время государственных праздников положительно оценили 71% опрошенных. Добавлю, день государственного флага Российской Федерации отмечается в нашей стране завтра. Официальный курс доллара на сегодня 83 рубля 36 копеек, евро 96 рублей 73 копейки. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

Любовь — это же и есть в некотором смысле чудо. Как она возникает, до конца не ясно. Механизмы ее пытаются ученые изучить уже несколько столетий, но вот все никак до финального решения не дойдут. Поэтому, если в вас кто-то влюблен, и вы чувствуете тоже к этому человеку, то уже небольшое чудо в вашей жизни. А какое небольшое? Большое чудо в вашей жизни присутствует. Это группа «Сливки» на радиодаче с хитом «Выше облаков». Далее послушаем композиции Димы Билана, группы «Нэнси» и Дмитрия Маликова. Никуда не уходите, оставайтесь в компании «Радио».

0: же взять обещание со всех слушателей радиодачи, что когда вы выключите приемник, будете скучать. Ну а чтобы разлуку прекратить, нас всегда можно послушать даже там, где не ловят привычные радиоволны. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: хите «Золотого кольца» — это, конечно же, символ скоротечности нашей жизни. Еще вчера молодыми бегали где-то по лугам, целовались с людьми, которые нам сильно нравятся, а сегодня уже и я ничья, и ты ничей, и значит, этому союзу можно сказать, что... Можно сказать, быть дорогу молодым. Вот так. Это «Золотое кольцо» в финале часа на «Радио Дача». До его финала не пропустите удачный момент. Там исполним заявку нашего слушателя. Еще раньше послушаем хит Руслана Алихно. Здесь в эфире «Радио Дача». Всем отличной пятницы.
1: Дачные объявления. Лето — это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето — это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» — лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
8: «Максимум-групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГЛН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
16: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
15: А сыновья ведь с неба не падают.
17: Я ваш сын.
15: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
15: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио Дача представляет.
19: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
19: Ну что, вперед к приключениям.
20: 6+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радиодатчик. Я звоню из Осташкова. Меня зовут Ирина. Я хочу поздравить своих подружек, передать им привет. И я хочу, чтобы они всегда оставались веселыми, красивыми. И я им хочу передать песню группы «Мираж». Спасибо.

студии «Радиодача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Цены на отдельные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, это удалось достичь благодаря соглашению между властями и участниками рынка в рамках правительственного постановления. Снижение зафиксировано в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областях, а также в Карелии и Крыму. Всего соглашения касаются 24 категорий социально значимых продуктов, среди которых хлеб, молоко, масло, яйца, мясо, гречка, картофель и другие. Мошенники перед 1 сентября выманивают у педагогов деньги, предлагая им поучаствовать в лжеконкурсе «Лучший учитель», передает РИА Новости. Для участия требуется внести организационный взнос в размере от 5 до 20 тысяч рублей, после чего учителю необходимо перейти по фейковой ссылке и ввести личные данные и данные банковской карты. После списания денежных средств аферисты перестают выходить на связь. Преподаватели призывают проверять информацию о конкурсах на официальных сайтах и не переводить деньги по сомнительным ссылкам. Самой раздражающей привычкой в рабочих чатах россияне назвали сообщения без конкретного вопроса, из-за которых приходится ждать продолжения, говорится в одном из исследований. 43% опрошенных негативно воспринимают одинокое «привет», фразы вроде «есть минутка» или «можно вопрос» без пояснения сути. Отдельный раздражитель – голосовые сообщения. Большинство не любят длинные аудио без предварительной договоренности. Каждый третий считает неудобным сообщение длиннее 2 минут, а 18% откладывают их прослушивание на потом. В этом году любимая радиостанция «Радиодача» отмечает 20 лет. Большой юбилей будем праздновать 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В этот вечер на сцены выйдут Николай Басков, Михаил Шафутинский, Андрей Державин и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера в эфире «Радиодача». Люся Чеботина представит свою новую песню «Горгона».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: правоту или сосчитать пузырьки в бокале. Аня Плетнева выбирает точно второе. Признавать ошибки она не умеет. Признавалась Аня в звездном шоу «Назад в будущее» в прошлом сезоне. А сегодня любимая певица отмечает свой день рождения. Поздравляем от лица команды «Радиодачи» ее с этим событием. Желаем оставаться такой же красивой, привлекательной, таким же секс-символом. И хочу интересную историю о ней рассказать. Аня училась на факультете иностранных языков и перед поступлением поехала в Лондон практиковать английский. Там она села за руль без прав, очень понравилось таксисту, что он решил ей дать пролить, их остановили полицейские, и Ане пришлось пару дней сидеть в камере. В заключении, как она признавалась, развлекала сокамерниц песней «Зурбаган». Ну, просто отличный человек. Аня Плетнева, с днем рождения от команды «Радиодача».
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске местами кратковременный дождь, температура плюс 17 градусов, ветер западный 5 метров в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%. Завтра туман, плюс 12, плюс 22 градуса, ветер юго-восточный 7 метров в секунду, влажность воздуха 74%.
2: Планируете ремонт? Строите дом или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства.

0: трудоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
1: Реклама.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

участник юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни» Михаил Шуфутинский со своим хитом «Последний полет» продолжает эфир «Радиодача». Ненадолго попрощаемся с любимым артистом. Уже 26 сентября в Лайф-арене с ним встретимся в Москве. Он исполнит для нас своих пару удачных песен. Еще придут поздравить «Радиодачу» с 20-летием Николай Басков, Юлиана Краулова, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и еще более 20 любимых артистов «Радиодача». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место всегда можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.

0: Пока еще в краске в руках у лета, нужно наслаждаться этим временем года, чаще гулять, наблюдать, какая красивая природа за окном. А то и правда осень уже в гости стучится. Парки уже напоминают несколько завершение тепла, завершение теплой погоды, да. Момент, когда завершается все это тепло. Выходные эти не пропускайте, надо отправляться на природу, нужно планировать их и отдыхать на все сто под музыку радиодача, конечно же.
1: Реклама.
2: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
1: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран
4: 127-24-76-29. Город Москва, 18+. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анастасия.

0: Dacia.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Емца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что?
5: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владимир, я из города Армавира. Хочу заказать песню Ольги Серябкиной и передаю привет старшему брату двоюродному Олегу. Желаю много счастья, чтобы у него все получалось, успехов и благополучия. Спасибо, радио «Дача».

0: новости.
1: Радиодача с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Очередь в ясли в России за 7 лет сократилась в 48 раз. Такого результата удалось достичь благодаря нацпроекту «Демография», строительству новых садов и созданию мест в частном секторе, сообщили в Минпросвещение. Уточняется, что очередность сохраняется только в 4 регионах – Дагестане, Якутии, Тыве и Бурятии. Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенников. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле с доставкой или заправкой на АЗС, сообщает ТАСС. После оформления заказа злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 августа таким способом у пользователей похитили почти 4 миллиона рублей. Средняя сумма списания составила около 10 тысяч. Ссылки на поддельные сайты распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и мессенджеры. При этом аферисты маскируются под известные сетевые заправки. Отели в 70 регионах России начали заселять гостей по цифровому ID в приложении МАК, сообщили Минэкономразвития. Среди лидеров по числу гостиниц, использующих нововведение, Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская область, а также Москва и Санкт-Петербург. Чтобы воспользоваться сервисом, гражданам России нужно заранее создать цифровой ID в мессенджере, добавив документы через госуслуги. При заселении достаточно открыть раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать «Предъявить». Количество самозанятых в России по состоянию на середину августа превысило 17 миллионов человек, сообщается на платформе Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни месяца зарегистрировали 155 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. С начала года число самозанятых выросло почти на 12%. Выручка плательщиков НПД за август составила около 300 миллиардов рублей. Самыми популярными сферами по-прежнему остаются ремонт, автоперевозки, IT и услуги красоты. Этот выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Прямо сейчас.

0: На берегу неба Дима Билана слушаем на радиодаче в эти минуты. Клип на песню снимался в Венеции. И вот в прошлом году Дима Билан снова вернулся в этот красивый город, прошелся по тем же улицам, что и в клипе, и даже надел ту же рубашку. А в сентябре 2025-го вышел клип «Что-то на родном», который является некоторым продолжением истории, совершающейся в хите «На берегу неба». Мы продолжим наш эфир не менее шикарными песнями, послушаем композиции Ирины Аллегровой, Нины Шацкой, Брэндона Стоуна и многих других любимых артистов радиодача.
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

Гимн новой волны 2026 слушаем на радиодаче в эти минуты. И как раз в эти же самые минуты проходит церемония открытия фестиваля в Казани. Лера Кудрявцева делится видео, бессменная ведущая. В видео коротком одном она говорит, что работают они вместе с Сергеем Лазаревым, как это водится обычно. И Лера сидит, распевает чаи в пледе. А вот Сережа, трудяжка наш, продолжает работать и упрекает Леру за то, что та бездельничает. Ну куда мы без их искрометного юмора? Ждем телеверсию фестиваля и слушаем пока что хорошую музыку в эфире радио «Дача». Скоро Александр Барыкин, интонация и дуэт «Чай вдвоем».

0: взмыть в небеса от счастья, оторваться от земли, как поет Рина Нельсон в хите группы «Рефлекс». Танцы можно будет уже сегодняшним вечером. Во-первых, трудовые будни завершаются, и под стать им в нашем эфире начинается в 20 часов по московскому времени программа «Диско-дача». Это 3 часа зажигательной музыки для вашего отличного вечера, для хорошей встречи в выходных, друзья. Присоединяйтесь к нашему импровизированному танцполу, и вы не пропустите «Диско-дача» в 8 часов по московскому времени на радио «Дача».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь «Т».
2: И в этом весь «Ты».
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
1: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-24-76-29. Город Москва, 18+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны.
8: 16+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
9: Олег Газманов.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, меня зовут Любовь, я из города Кашино. Я хочу передать привет своему мужу Гусеву Михаилу. Я жду возвращения домой с нетерпением и хочу...

0: новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Как уточняется, обсуждались вопросы общего военно-политического характера. Одной из главных тем стало обеспечение национальной безопасности в Арктике. В совещании приняли участие в том числе председатели правительства и Госдумы Михаил Мишустин и Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Глава государства Владимир Путин поздравил жителей набережных Челнов и руководство Татарстана с 400-летием основания города. В телеграмме президент отметил, что набережные Челны прошли путь от небольшого поселения до одного из крупнейших промышленных центров России. Особая страница истории города, республики и всей страны связана с строительством КАМАЗа. Владимир Путин подчеркнул, что продукция автогиганта широко задействована в строительстве ЖКХ на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, а также составляет значительную часть автотранспортного парка вооруженных сил. Президент добавил также, что сегодня в городе реализуются значимые инициативы в самых разных сферах, от высокотехнологичных производств до социальной инфраструктуры. С 1 сентября в России перевозчиков обяжут информировать пассажиров об отмене или изменении маршрута поездов дальнего следования по телефону или электронной почте. Для этого при оформлении билета нужно будет указывать контактные данные, следует из приказа Минтранса. Телеканал Муз-ТВ завтра в 18:30 по московскому времени покажет красочное шоу, телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас будут ждать шикарные выступления Ольги Серябкиной, Таисии Повалий, Стаса Михайлова, Анны Семенович и многих других звезд «Радио Дача». Зрители увидят потрясающие номера артистов и смогут заново погрузиться в атмосферу незабываемого шоу. Не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. Следующий выпуск через час, а прямо сейчас премьера. В эфире «Радио Дача» Люся Чеботина представит свою новую песню «Горгона».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: Взрослая жизнь – это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.
0: Это «Радио Дача».

0: Наверняка практически нельзя, невозможно, друзья, только если вы не обладаете какими-то сверхспособностями. Поэтому вот так как Авраам Руссо заранее говорит: «Знаю, что все, отношения наши завершены, не нужно, надо всегда до последнего надеяться, верить в чудо и так далее».
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 19 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Завтра туман, плюс 12, плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Влажность воздуха 74%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
7: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
8: Вот на 100. Тверская область. МО Кимский. Территория Басовская. Один. Уголин 113-774-629-00.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: Новинка Алсу, песня «Мотылек» продолжает эфир «Радио Дача». Уже через пару часов узнаем, получилось ли у этой композиции добраться до строчек нашего чарта, до строчек «Горячей десятки». В 19 часов по московскому времени расставим ваши любимые песни по местам, а еще послушаем премьеру. Сегодня у «Шамана» вышла песня «Боже, помоги». Певец представит ее в нашем эфире. Не пропустите «Горячую десятку» в 19 часов на «Радио Дача».
1: Реклама. А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8 966 138 138 4.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему?

0: не в Майами, но по Черноморскому побережью. Круиз один разыгрываем в акции «Лето с сюрпризом». Друзья, уже в следующую пятницу узнаем двух счастливчиков, которые отправятся в круизы на морском лайнере. Этим человеком можете стать вы. Еще успеть в уходящий вагон, загрузить фото на сайт radiodacha.ru, написать небольшую историю, что на снимке происходит, и поучаствовать в нашем летнем проекте для слушателей старше 18 лет. Ну а я, Даня Борисов, на этом буду с вами прощаться. Далее в эфире встречайте Марию Федорову, и всем желаю отличного завершения рабочей недели в ритме любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: А в каком магазине можно купить все для школы?
5: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
6: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-4043. ИНН 770-329-54-63.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
10: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
11: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
12: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился!
12: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех телевизорах страны. 16+.
14: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
15: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
14: Ольга Зарубина.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Юлия. Я из города Одинцово, Московской области. Хотела попросить заказать у вас песню «Иди ты к Ефе, белый вечер». Передаю привет любимой дочке Анастасии, сыновьям-близнецам Степе и Мише, любимой маме Ирине и супругу Денису. Большое спасибо, Радио «Дача».

0: новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Выпускники 9 классов, не сдавшие ОГЭ или получившие неудовлетворительные результаты, смогут бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки рабочих и служащих, сообщили в Минпросвещение. При этом у них останется возможность продолжить освоение программы основного общего образования. Тем временем, как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, подводя итоги основной приемной кампании, в России продолжает расти интерес к поступлению в колледжи. В этом году подано на 450 тысяч заявлений больше, чем в прошлом. Всего документы направили почти 4 миллиона абитуриентов, из них почти большинство на бюджетные места. Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали разработка и управление программным обеспечением, лечебное дело, туризм и гостеприимство. Министр отметил, что такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования. Более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения. Мошенники перед 1 сентября выманивают у педагогов деньги. Предлагаем поучаствовать в лже-конкурсе «Лучший учитель» передает РИА Новости. Для участия требуется внести организационный взнос в размере от 5 до 20 тысяч рублей, после чего учителю необходимо перейти по фейковой ссылке и ввести личные данные и банковской карты. После списания денежных средств аферисты перестают выходить на связь. Преподаватели призывают проверять информацию о конкурсах на официальных сайтах и не переводить деньги по сомнительным ссылкам. Подавляющее большинство россиян испытывают гордость при виде государственного флага, показал опрос ВЦИОМ. Более 80% респондентов убеждены, что триколор символизирует общую историю и будущее страны. Положительно к практике вывешивания флага на балконах и окнах в праздничные дни относится 71% опрошенных. Добавлю, День государственного флага России отмечается завтра. Это все новости к данной минуте. С вами была Екатерина Родина. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: этажами у россиян считаются все с 4 по 7. Такие данные недавно в интернете вычитала. А знаете, по мне, хоть 68. Главное, чтобы лифт работал исправно. Приветствую всех компании «Радио Дача». Мария Федорова с вами. Обещаю, что сегодняшний пятничный вечер проведем вместе. И, разумеется, будем наслаждаться лучшими отечественными хитами. Впереди у нас композиция Дениса Майданова и Татьяны Булановой. Игорь Николаев исполнит свой классный хит. И Ани Лорак тоже заглянет на огонек. Всем отличной пятницы. Будем вместе.
1: Реклама. Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-25-80.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
6: Лопросток, Тверская область, Имолкинский, территория Басовская, тип УГРН 113-774-629-00.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

новинка на радиодаче Дениса Майданова и Татьяны Булановой. Композиция «Москва, Санкт-Петербург», которую, кстати, мы запремьерили в прошлом выпуске хит-парада «Горячая десятка». И сегодня у нас тоже ожидается премьера недели. Певец «Шаман» представит свою новую песню, которая называется «Боже, помоги». Услышите ее в 7 вечера по московскому времени на радиодаче сегодня. Не пропустите. И любимые хиты ловите на радиодаче. Далее слушать будем с удовольствием Ярослава Евдокимова.

0: дотянулась до финала акции «Лето с сюрпризом» на радиодаче, и того меньше. Зато музыки, музыки у нас очень много на радиодаче. До финала этого часа обязательно насладимся композицией Наташи Королевой. Заявку музыкально исполним в рубрике «Удачный момент». А уже в следующем часе вас ждет большая премьера. Люся Чеботина представит свою новую композицию, которая называется «Горгона». Шикарной пятницы вам!
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
7: 127-24-76-29. Город Москва.

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Dacia.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
6: Что?
5: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Антон. Я из Волгограда. Хотел бы передать своему лучшему другу Николаю привет и заказать для него песню «Колынь». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Представители 55 стран подтвердили готовность приехать в Россию для наблюдения за выборами депутатов Госдумы, которые пройдут с 18 по 20 сентября. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Среди наблюдателей – партнеры из стран СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также государства Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Всего приглашения направлены в 12 международных организаций и более чем в 100 стран. С началом учебного года госавтоинспекция МВД России призвала школьников и их родителей уделить особое внимание безопасности на дорогах, так как в этот период возрастает риск ДТП с участием детей. В преддверии 1 сентября ведомство усиливает контроль за организацией дорожного движения у школ и детских садов, обновляет знаки разметку, проверяет светофоры и освещение, устраняет и выявленные недостатки. В летний период в детских лагерях прошли занятия по безопасному поведению на дорогах. С сентября вблизи школ возобновят работу родительские патрули, которые будут помогать детям переходить дорогу и напоминается взрослым о необходимости автокресел и световозвращателей. Сотрудники госавтоинспекции также выступят на педагогических советах, родительских собраниях, чтобы обсудить соблюдение ПДД и меры безопасности. Количество самозанятых в России по состоянию на середину августа превысило 17 миллионов человек, сообщается на платформе Федеральной налоговой службы. За прошедшие дни месяца зарегистрировались 155 тысяч новых плательщиков налога на профессиональный доход. С начала года число самозанятых выросло почти на 12%. Выручка плательщиков НПД за август составила около 300 миллиардов рублей. Самыми популярными сферами по-прежнему остаются ремонт, автоперевозки, IT и услуги красоты. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра составит 83 рубля 35 копеек. Европейская валюта будет стоить 96 рублей 73 копейки. Этот выпуск завершен, а прямо сейчас премьера в эфире «Радио Дача» Люся Чеботина представит свою новую песню «Горгона».

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федункин.
1: При выборе квартиры самое главное – это занавески. И если за занавесками есть море, то, скорее всего, это хорошая квартира.
0: Это «Радио Дача».

0: отличную новость сейчас поведаю. В эту субботу, 22 августа, в 18:30 по московскому времени, Муз-ТВ покажет красочное шоу, телеверсию большого фестиваля «Удачные песни 2025». Вас ждут шикарные выступления Стаса Михайлова, Андрея Державина, Таисии Повали, Татьяны Куртуковой, Алексея Петрухина и многих других звезд радиодача. Вы увидите потрясающие номера артистов и сможете заново погрузиться в атмосферу невероятного праздника музыки. В общем, не пропустите телеверсию «Удачных песен» на Муз-ТВ завтра для зрителей старше 16 лет. И шикарной музыкой насладимся далее в эфире «Радиодача». Будем слушать дуэт Вики Цыгановой и Михаила Круга. И Зайнаб Махаева появится в эфире уже очень скоро. Дождитесь.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске пасмурно, температура плюс 19 градусов. Ветер западный 5 метров в секунду. Давление 760 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 62%. Завтра туман, плюс 12, плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный 7 метров в секунду. Влажность воздуха 74%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
3: Реклама.
4: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-00-2580.
5: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
8: ООО «Простор», Тверская область, Имокимский, территория Басовская, ТИК. Угрин 113-774-629-00.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

надо лишь изменить свое понимание чуда. Вот вы открыли утром глаза — чудо. Увидели какой-нибудь красивый цветок — тоже чудо. А если еще и пятница, и аванс пришел, так это чудо вдвойне. Отличного вечера желаю всем в компании «Радио Дача». Летим дальше и будем слушать отличные песни в исполнении Жени Белоусова и Нины Шацкой и Брэндона Стоуна на «Радио Дача». Остаемся вместе.

0: Все девочки хотели быть синеглазыми, чтобы думать, что композиция про них. И они даже не подозревали, что посвящен этот хит синему монитору компьютера. Судя по всему, тогда и одушевили электронные машины. И теперь у нас с вами есть ИИ. И будет много музыки на радио «Дача». Скоро послушаем группу «Интонации», исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». А еще будем подводить музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радио «Дача». Старт через 10 минут. Явка обязательно.
1: Реклама.
2: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
1: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
3: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
4: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк». Субтитры сделал

0: Специальная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Россия.World. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Радио «Дача» представляет.
7: Море, пираты, сокровища.
8: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии» в кино с 27 августа.
7: Ну что, вперед к приключениям. 6+.
6: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
6: Олег Газманов.

Далее. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Саша из Самары. Передаю привет Любовь Васильевне. Люблю, целую, обнимаю. Ставлю для нее песню Александра Барыкина «Букет». Всем хорошей пятницы. Спасибо, Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиоудача» с новостями. Екатерина Родина, здравствуйте. Цены на отдельные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Как сообщили в Федеральной антимонопольной службе, это удалось достичь благодаря соглашениям между властями и участниками рынка в рамках правительственного постановления. Снижение зафиксировано в Курганской, Оренбургской, Орловской, Ивановской областях, а также в Карелии и Крыму. Всего соглашения касаются 24 категорий социально значимых продуктов. Среди них хлеб, молоко, масло, гречка, картофель и другие. Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенников. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле с доставкой или заправкой на АЗС, сообщает ТАСС. После оформления заказа злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 августа таким способом у пользователей похитили почти 4 миллиона рублей. Средняя сумма списания составила около 10 тысяч. Ссылки на поддельные сайты распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и мессенджеры. При этом аферисты маскируются под известные сетевые заправки. Самой раздражающей привычкой в рабочих чатах россияне назвали сообщения без конкретного вопроса, из-за которых приходится ждать продолжения, говорится в одном из исследований. 43% опрошенных негативно воспринимают «одинокое привет», фразы вроде «есть минутка» или «можно вопрос» без пояснения сути. Большинство не любят длинные аудио без предварительной договоренности, а каждый третий считает неудобными сообщения длиннее 2 минут. В московском метро с 2023 года работает сервис «Книги в метро», позволяющий пассажирам бесплатно скачивать и читать книги. За время работы им воспользовались более 126 тысяч раз. Самыми популярными авторами стали русские классики, среди них Александр Пушкин, Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Согласно опросу Центра клиентского сервиса, 55% пассажиров назвали классическую литературу своим любимым жанром. Это все новости на сегодня. Далее хит-парад «Горячая десятка».

0: Радио Дача. С вами Мария Федорова. И пришло время подытожить эту неделю в музыкальном плане. Узнать, какие композиции вы заказывали чаще остальных. Сразу скажу, что ни один трек мы сегодня не потеряли. Все в сборе с прошлой недели. Но местами все-таки поменялись. Также сегодня слушателей ждет премьера. Певец Шаман представит свою новую песню, которая называется «Боже, помоги». В этом часе обязательно услышите. А начнем, как и полагается, с 10-й строчки. Сегодня ее занимает трек «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
1: Номер 10.

Вашими шутками, либо шутка действительно хорошая, либо жена потрясающая. Отменный трек Григория Лепса и Акмаля «Шутка» сегодня на 9-й строке хит-парада «Горячая десятка» на радио «Дача». В общей сложности, кстати, уже 17 недель в нашем чарте. Скоро узнаем, какая песня занимает 8-ю позицию. Но прежде побываем в 2019-м. Тогда на вершине «Горячей десятки» был трек «Она меня целует» в исполнении группы «Руки вверх». Если помните клип, то это тот самый, в котором показана история любви футболиста Игоря Акинфеева и его супруги. В общем, давайте еще раз послушаем песню «Она меня целует» на радио «Дача».

мордашек. Шикарный клип, кстати, был снят, если еще не видели, смотрите. И не будет лишним напомнить, что в этом году Алла Рид примет участие в юбилейном фестивале «Удачные песни». Придет поздравить радио «Дача» с 20-летием 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Все подробности есть на сайте удачныепесни.рф, возрастное ограничение 12+. И давайте-ка освежим память, друзья. Напомню, на 10-м месте горячей десятки сегодня композиция «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. На 9-м месте расположился трек Григория Лепса и Акмаля «Шутка». На 8-й строке хит «Туманы» Николая Баскова. Песня прибавила 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. А на 7-й строчке лирическая баллада Аллы Рид «Тату на сердце». Скоро узнаем, какой трек занимает 6-е место. А пока спешим поздравить с днем рождения Анну Плетневу, солистку группы «Винтаж». И в честь праздничка вспомним главные хиты коллектива. Итак, на 3-м месте в пузырьках лимонада красуется песня «Роман».

0: Реклама.
1: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27 километр Новорижского шоссе, Владение 2.
2: Мы проектируем. Мы режем и шлифуем. Мы фрезеруем и гравируем. Мы создаем памятники. Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
3: Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом, УЗИ в другом месте, МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. СМ-клиника. Твой короткий маршрут к здоровью.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Встречайте финал лета в Басовском, на берегу Волги. Полный пансион, спа, бассейн, конюшня. Все включено. Спецпредложение. Скидка 15% по промокоду РАДИО. Забронируйте на басовская.ру.
6: Лопросток, Тверская область, Имокимский, территория Басовская, 1. Угрын 113-774-629-00.
7: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да. Именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

0: года сыну Леону и скоро обещал заняться вопросом второго наследника. Как говорится, желаем удачи и желаем удачи песне «Люблю, куплю, поедем», которая сегодня на 6-м месте хит-парада «Горячая десятка». Кстати, минус 1 позиция по сравнению с прошлой неделей. Сегодня же на 5-й строчке трек «Счастливчик» в исполнении Владимира Преснякова. Прямо сейчас и послушаем его.
1: Номер 5.

0: «Горячая десятка» на радио «Дача». Номер 4.
1: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

композиция «Эпилог» Димы Билана и Анны Асти располагалась на третьей строчке хит-парада «Горячая десятка». Но сегодня ее немного пододвинули, и она оказалась на четвертой. Ну, вы знаете, золотое правило. Чем чаще слушатели радиодачи заказывают новинки в программе «Удачный час» или в рубрике «Удачный момент», тем у песен больше шансов добраться до вершины чарта. Как раз туда и лежит наш путь. Но сначала давайте заглянем в сибирские Афины. Так однажды в 19 веке назвали город Барнаул. Узнаем, какие новинки популярны там. Третье место занимает романтическая баллада Тони и Валерии «Пропущенные».

0: десятка.
1: Горячая десятка
0: на радио «Дача».
2: Как говорится, настоящая пятница не та, что в календаре, а та, что в душе. Даже если вы все еще на работе, вы не одни, заметьте. Радио «Дача» с вами. И пора нам узнать лидеров «Горячей десятки». Третье место забрал себе новый хит «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова. Сам артист, кстати, сейчас на новой волне в Казани. Именно он и появился на сцене фестиваля самый первый. А уже после его выступления официальный старт мероприятию дал основатель конкурса Игорь Крутой. Все главные артисты, юные конкурсанты сейчас там, за кулисами, тоже достаточно весело. Ведущие Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев скучать не дают. Спасибо им за это. Частично мы публикуем для вас новости на сайте radiodacha.ru. Заходите, смотрите. А в эфире прямо сейчас слушайте песню «Луиза» в исполнении Филиппа Киркорова.
3: Номер 3.

0: не проходит. Отличный совместный трек «Happy End» тому доказательство. Сегодня второе место в хит-параде «Горячая десятка». А буквально на прошлой неделе он был на первой строке. Будем всячески поддерживать Сергея Лазарева и Полину Гагарину. И напомню, что мы имеем на данный момент. Итак, на шестом месте сегодня композиция Кирилла Туриченко «Люблю, куплю, поедем». Пятую строчку закрепила за собой песня «Счастливчик» Владимира Преснякова. Прибавила себе три позиции вверх по сравнению с прошлой неделей. Четвертое место разделили Анастасия и Дима Билан с треком «Эпилог». Бронза сегодня у песни «Луиза» Филиппа Киркорова, серебро у композиции «Happy End» Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Скоро узнаем, кому же досталось золото. Но сначала насладимся обещанной премьерой недели. Певец «Шаман» представит свою новую композицию, которая называется «Боже, помоги». Давайте слушать.
1: Привет всем слушателям радио «Дача». Это «Шаман». Рад представить вам свою новую песню «Боже, помоги». Когда путь становится слишком тяжелым, а сердце ищет свет, невольно произносишь «Боже, помоги». Родные, пусть эта песня станет поддержкой для каждого, кому сегодня непросто. Всем желаю отличных выходных в компании «Радио Дача».

0: объявление. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Stenet. Stenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2026.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
4: 121-24-76-29. Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на tbank.ru.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: rt.world. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Горячая десятка. Горячая десятка. На радио «Дача».
2: Классная пятница сегодня, лето продолжается. Всех приветствую в нашей уютной компании «Радио Дача». Прямо сейчас у нас настал момент X. Пора объявлять победителя хит-парада «Горячая десятка». Это он, Хабиб с летней песней «Моя малышка». Трек всего 4 недели в чарте, а уже добрался до вершины. А мы не против, собственно. Поздравляем Хабиба с победой и желаем не сбавлять обороты. Песню «Моя малышка» сейчас обязательно послушаем и, собственно, будем готовиться к летним зажигательным танцам в компании программы «Диско-дача». Старт в 20:00, не опаздывайте. Меня зовут Мария Федорова, буду с вами до самой ночи. Всем отличного настроения желаю.
1: Номер 1.

0: слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад на радио «Дача». На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Дмитрий, я из города Москва. Хочу передать привет своей супруге Светлане, также всем дачникам и всем желаю солнечной погоды каждый день. Хочу, чтобы мне поставили песенку «А на даче».

0: освещать ваш путь любимыми хитами и зажигательными танцами, конечно же. Программа «Диско-дача» продолжается. Будем танцевать вместе с группой «Кармен» и «Валерией» уже совсем скоро.
1: Погода.
2: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске солнечно, температура плюс 17 градусов, ветер западный 3 метра в секунду, давление 760 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 70%. Завтра туман, плюс 12, плюс 22 градуса, ветер юго-восточный 7 метров в секунду, влажность воздуха 74%.
3: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.
4: Реклама.
5: Мы создаем памятники. Мы изготавливаем ограды. Производим их установку. Мы даем гарантию на все виды работ.
6: Производственная компания «Ангелов». Город Волоколамск, улица Новосолдатская, 10А. Здание «Ателье». Шаховская, улица Первая Советская, 16. 8-904-300-2580.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Волоколамске. 8-966-138-138-4.

летние выходные, которые проведем, конечно же, в компании «Радио Дача». Кстати, даже там, куда не доходят радиоволны, можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой при наличии интернета. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист наш можно посмотреть, и любимую песню в избранное добавить. Качество звука отменное. Всегда хорошо там, где есть «Радио Дача», категория 16+. Мы же продолжаем танцевать под зажигательные отечественные хиты. Всем желаю великолепного настроения.

0: Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, а теперь ищут Кощеюшку, дескать, надежнее, он опытный. Любви взаимной желаю всем и каждому. Остаемся в уютной компании «Радио Дача» и продолжаем наши зажигательные танцы. А еще в финале часа исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир – это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: чувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
3: Как я по всему этому соскучился.
2: Адский шеф. 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
7: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
10: Категория 12+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубин. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Я Сергей Коровин, звоню из города Омска. Я хочу поздравить своего племянника, который рядом со мной здесь вот стоит, с днем рождения. Костя, желаю тебе большого жизненного пути и исполнения всех твоих желаний. Передаю в качестве подарка для тебя песню в исполнении шамана «Душа нараспашку». Хорошо там, где есть радиоотдача.

Подробности и правила найдете на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. Удачи вам и приятного пятничного вечера, который продолжается в танце.

что ну точно не получится, а вот у него вполне. Ну как можно устоять перед такой невинной мордашкой, которая как будто год не ела? Мы же, друзья, будем насыщать вас любимой отечественной музыкой, радиодача. Будем танцевать и зажигать огни пятничные. В скором времени здесь в эфире появятся хиты группы «Пропаганда», Алена Ланской и Олега Газманова. Оставайтесь с нами.

0: нюансов такого практически не бывает на радиодаче. Мы отдыхаем всей страной и танцуем от души. Еще целый час есть в запасе, поэтому компанию нашу не покидайте. Программа «Диско-дача» сделает этот вечер невероятно энергичным. Будем вместе!
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Dacia.World. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Ты любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дмитрий. Ленинградская область, деревня Низина. Хочу передать привет Галине. Я ее очень люблю и ставлю для нее песню.

0: имя Наташка. И в переводе оно, знаете, что означает? Настоящая любовь. Вот так-то. А вы что подумали? Это на радиодаче группа «Шпильки». Далее будем танцевать под хиты Лолиты и Полины Ростовой. И заявку музыкальную обязательно исполним в рубрике «Удачный момент» в финале часа. Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Оставайтесь с нами.
1: Погода. Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня в Волоколамске ясно. Температура плюс 14 градусов. Ветер юго-западный – 1 метр в секунду. Давление 761.

было где-то все время оставлять половинку себя и быть стройным. Это Денис Клявер и диджей Демиксер на радио «Дача» с композицией «Половинка». Кстати, уже очень скоро Денис Клявер станет гостем на нашем юбилейном фестивале «Удачные песни». Придет поздравить радио «Дача» с днем рождения, с 20-летием и исполнит свои лучшие хиты 26 сентября в «Лайф-арене» в Москве. И звездные коллеги Дениса Клявера тоже будут. Увидим и услышим Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Юлиану Караулову, Ольгу Зарубину и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Музыка без ограничений для вас на радио «Дача». Вместе с ней зажигательные танцы в компании программы «Диско Дача». Продолжаем.

0: Обижать никого не хочу, но все же напомню, что танцевать нам осталось в компании программы «Диско Дача» всего 10 минут, а потом финита ля комедия, как говорится. Успевайте! Обещаю, что завершим этот час классными хитами Анны Семенович и группы «Русский размер», а после исполним музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача». Роскошной пятницы всем!
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: rt.world. Категория 12+.
1: Радиодача представляет.
2: Море, пираты, сокровища.
1: Когда вместо спокойного отдыха на море оказываешься в центре невероятных событий, как в настоящем приключенческом романе. Иван Стебунов, Ирина Темичева и Владимир Сычев в захватывающей комедии для всей семьи «Алмаз сердца Персии». В кино с 27 августа.
2: Ну что, вперед к приключениям.
3: 6+.
4: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

0: Диско-праздник начнется завтра в 8 часов вечера по московскому времени.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
0: На «Радио Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Татьяна. Я с Борского района. Хочу поздравить своего мужа Шмана Александра с днем рождения. Я тебя люблю, ты мое счастье. Поставьте для него песню Дима Билан. Спасибо, «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Полина Гагарина.

Только начнется юбилейный фестиваль «Удачные песни», приуроченный к 20-летию радиодачи. Состоится он в Москве в Лайф-арене 26 сентября. И Полина Гагарина там будет, а вместе с ней Михаил Шуфутинский, группа «Фабрика», Олег Газманов, Николай Басков, Инна Маликова и группа «Новые самоцветы» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу точно нельзя пропустить. Подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И отличной музыкой продолжим наслаждаться в эфире радиодача. Слушать будем Татьяну Буланову, группу «Интонация» и певицу Свету. Всем отличнейшей пятницы желаю.

Оказывается, в течение жизни человек проливает примерно 70 литров слез, представляете? А так как женщины плачут чаще, то поэтому и живут дольше. Угу, парни, не стесняемся. Куда же мы без вас, а? Этих парней вы все знаете. Группа «Бис» на радио «Дача» с композицией «Таня, не плачь». Далее будем слушать и улыбаться. А слушать будем хиты группы «Секрет», «Хабиба» и Наташи Королевой на радио «Дача». Отличной всем пятницы!

0: Энциклопедия народной мудрости Марины Федунки.
1: Если поставить женщину перед выбором муж или шоколадка, то лучше не рисковать отношениями.
0: Это радио «Дача».

проводишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: За занавесками уже ночь почти, считанные минуты остаются до финала пятницы. Проведем их красиво в компании «Радио Дача». Обязательно исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем напоследок классные композиции. Новинку от Михаила Шафутинского и хит «Проверенный временем» от Иванушек Интернешнл. И, в общем-то, все. С вами я прощаюсь. До завтра. Пока. Люблю. Целую. Мария Федорова. «Радио Дача». Добрых снов вам.
1: Реклама.
2: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
3: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
5: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
5: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
5: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
5: И многие другие звезды «Радио Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я из города Озеры. Привет всем своим близким и родным. Хочу поставить для них песню группы «Винтаж». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — торговый комплекс «Балтия». Сегодня волоколамский туман, температура плюс 13 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду, давление 761 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 94%. Завтра пасмурно, плюс 12, плюс 20 градусов, ветер юго-восточный 7 метров в секунду, влажность воздуха 80%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: Радио Дача. Погода.
1: Спонсор прогноза погоды – торговый комплекс «Балтия». Сегодня Волоколамский туман, температура плюс 12 градусов. Ветер западный, 2 метра в секунду. Давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Завтра солнечно, плюс 13, плюс 20 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду. Влажность воздуха 70%.
2: Планируете ремонт? Строите дом? Или хотите облагородить ваш участок? Торговый комплекс «Балтия» – ваше универсальное решение. Все для строительства, ремонта и благоустройства в одном месте. Десятки тысяч товаров и решений. Быстрая и надежная доставка. Только проверенные бренды. «Балтия» – хозяйство в гармонии с собой и миром. Красногорск, 27-й километр Новорижского шоссе, владение 2.

0: выпьем за любовь.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
1: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
2: 26 сентября 2026 года.
3: Москва. Лайф-арена.
2: Большой фестиваль.
3: Удачные песни.
2: Михаил Шуфутинский.
3: Филипп Киркоров.
2: Группа «Комбинация».
3: Олег Газманов.
2: Андрей Державин.
3: Николай Басков.
2: Ольга Зарубина.
3: Полина Гагарина.
2: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.